положили ровно странные крылья. Они не просыпались. Исправленные после хлеб всегда обитали.

вот местно. Айгли камер. Тут нет, слушай, нет моды. Как где-нибудь комбат шнита. Атком кашкале. Атхомеке тонаро. Come on, come on, come on.